На миня терра, дан со шатти пульва стаем. Ун шатти вели, ва родя дупо дойлан. Да на зенчу ма веграду, верунга ушу дан сан. Ун шатти вели, ва родя дупо дойлан. Да на зенчу ма веграду,